0: 对不起啊，真的对不起你。一句对不起就完了吗？弗拉基米尔，我这么信任你们俩，希望大家一块澄清。主要的责任在叶莲娜这儿，
1: 她跟这个卡利斯基和张老板都搞得特别紧。
0: 中国人来说，我都不知道我是不是戴绿帽子。Владимир，
2: что?
3: Ты вообще что несешь, а?
2: Ты прекрасно знаешь, о чем я.
3: Мне расскажи, какой еще?
2: Я не собираюсь тебе ничего рассказывать, ты прекрасно все знаешь.
3: Я не понимаю, что ты
2: делаешь.
3: Хватит! Я каждый день слышу, как вы ссоритесь.我的一列车的食品就在边境线上，现在是夏天，不仅是保质期的问题，还可能会腐烂变质，知道吗？
4: 会长，是我们的错。是我的。你听我说完。你说，你说。
3: 我的护照签证已经过期3天，我现在必须马上回去。
0: 这事交给我办吧。
3: 希望你督促警察局尽快破案，尽量追回损失。
2: 我会的。
3: 对不起啊。
2: Ты со мной не разведешься, я с тобой разведусь.
3: Что кому-то
2: нужно? Иди, иди.